4 яростных чувака в кожаных куртках вышли на сцену. Это было потрясающе, как будто гестапо ворвалось в комнату. Это были точно не хиппи. Потом они отсчитали начало песни, и на зал обрушился взрыв шума. Людей физически отбрасывало назад. Так описывает одно из первых выступлений группы Рамонс автор книги «Прошу, убей меня» Лэнс Макнил. Та самая песня называлась «Blitzkrieg Bob», и именно с нее началась история группы. Это была первая выпущенная ими песня, но далеко не первая написанная. У группы уже была где-то половина материала, вошедшего впоследствии на дебютный альбом. Blitzkrieg Bob же они сочинили как обращение к фанатам после пары первых выступлений. Фанаты появились быстро, в тот момент Рамонс были чем-то абсолютно из ряда вон. Зрители первых концертов сравнивали их с Beatles, и не зря. Не случайно же группа взяла себе имя в честь Пола Маккартни, который на заре карьеры называл себя Рамоном.

В отличие от многих других песен Рамонс, «Блицкрик Боб» вообще непонятно про что. С одной стороны, про толпу фанатов, готовую к бою. С другой, находились умники, которые трактовали, что песня про нацизм. Но, скорее всего, особенно учитывая, что изначально она называлась «Animal Hop», все это про то же противостояние собственному времени, про попытку показать, что ты неразумный, недобрый и не вечный. «Блицкрик Боб» — это такая молния, абсолютная вспышка, от которой можно было бежать, но нельзя было спрятаться.

сети можно найти ролик, как панк-рок-боевик исполняют роботы. А группа Pennywise поет ее с детьми. Оригинал эту неуемную детскую энергию подразумевал, поэтому кавер получился что надо.

0: Комета. Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого. Что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь, станет.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла.
3: Весна и музыка на любимом радио.

эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.